0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Uradio.ru.
0: Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
6: В «Маяк Металл».
5: А трубы, крепеж и доборные элементы?
6: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
5: Удобно. Все в одном месте получается.
6: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Юрадіо.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новое и ВК. Музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.
1: Новое радио.
3: Новое.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной. 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 120-240-247-9505.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: любила.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
2: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
2: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
2: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
2: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК «Новосибирск». От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
6: В «Маяк Металл».
5: А трубы, крепеж и доборные элементы?
6: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
5: Удобно. Все в одном месте получается.
6: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
7: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
5: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Nine brown eyes.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 120-240-247-95-05.
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
3: Реклама.
4: Внимание! Улыбайтесь! «Смайл» вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения «Смайл» по выгодной цене в МНТК «Микрохирургия глаза Новосибирск». Лазерный кератомилёз. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.

что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Новое радио.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». Уговорен 120-240-247-95-05.
4: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр». Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
9: В «Маяк Металл».
8: А трубы, крепеж и доборные элементы?
9: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
8: Удобно. Все в одном месте получается.
9: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
10: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
11: Супер-хиты, супер-новинки.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров» – защита, которой доверяют.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел!
5: Не входит!
6: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый? А как ты думаешь, почему так написано? Даже не думай сомневаться. Зота!
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
9: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Новое радио.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику ЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». Уверен, 120-240-247-95-05.
11: «Фамилия» – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-85-50.
12: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Но ненадолго мы с тобой попрощались. Всю прошлую неделю по вечерам работал. Вчера дал выходной себе. Ну, а сегодня снова на посту. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного воскресенья. Надеюсь, ты так не делаешь и наоборот. Отдыхаешь, наслаждаешься. Ну и мы, конечно же, поддержим суперхитами и суперновинками.

0: Это не Мига и Суперхит «Довольно», но я вот сегодня был недоволен утром, потому что возник у меня спор с подругой по поводу уборки, когда нужно убираться. Оказывается, она и еще очень много людей тратят на это целое воскресенье. Вот, мол, генуборка, с утра надо встать, отмыть все окна, полы, все на свете, и так каждую неделю. Потому что пятница вечер, понятно, какие-то тусовки, суббота — это там день с семьей, либо просто тоже куда-то сходить, а вот в воскресенье как раз-таки напрячься. Поэтому вопрос, который нужно срочно разрешить, заходи в наши соцсети и просто вот одну кнопочку нажимай. Ты в воскресенье отдыхаешь, как нормальный человек, или убираешься? Я надеюсь, что ты выберешь первое.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. «Мини-Дино» – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. «Мини-Дино».
5: Лазерный кератомилёз от 15 тысяч рублей.
6: Что-что?
5: Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК микрохирургия глаза имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
10: Я

0: Не согласна с формулировкой ответа, пишут мне, потому что я решил узнать, а воскресенье все-таки это день для отдыха и, ну, у нормальных людей, или для ненормальных день уборки? И мне говорят, что воскресенье не идеальный день для уборки, но приходится. Нужно приготовить детям еще обед на пару дней, закупиться в магазинах и так далее, и так далее. Короче, как думаешь ты, пиши в наших соцсетях или просто нажми вот кнопочку проголосовать там. Воскресенье все-таки это день для того, чтобы посвятить его чилу или вот всем этим домашним заботам, полы помыть, окна и так далее, и так далее. Дим Билан, кстати, с нами был. Дальше еще больше суперхитов.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
18: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
19: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».

0: Я думаю, он и в представлении не нуждается. Самый грязный заяц. Мне попался сегодня очередной кринжовый рил с Егором Кридом, и поэтому ладно. Выясняем, воскресенье день для уборки или для отдыха. В наших соцсетях пишут, что я стараюсь вообще ничего не трогать, чтобы не убирать, но в выходные, милое дело, уделить час на уборку. Как показывает практика, мне кажется, час это что? Нет, это только музыку подбирать будешь час для того, чтобы устроить эту самую уборку. В общем, голосуй, заходи.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая, пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». УГРН 120-240-247-9505.
4: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр» – первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Ура!
2: Ура!
1: Это Fresh Talk.
2: Это Fresh Talk. Вы слышите, что у нас из сугубо мужской передачи сегодня наконец-то, не в обиду всем, кто иногда подменяет Данила Михайлова.
1: Продолжай.
2: Ой,
1: нет, я радуюсь, доросла. Наконец-то. Вообще, я сейчас такая экспертная экспертка. На все готова, все слушаю внимательно. Буду всем давать оценки.
2: Вот. И сегодня Сергей Мудрик в эфире нового радио, который всегда свои 20 минут отвоевывает каждую неделю у Данила Михайлова, который тут вообще просто властвует. Но так как Данила Михайлов в отпуске, мы решили сделать вот такой логичный переход, потому что у нас Эвелина Малинкина, она у нас заменяет Усишкина, с которым обычно делит эфир.
1: Все правильно. Вот. Я считаю, что мы с ним уже часть команды, часть корабля, поэтому такая подмена. Не усатая, но все равно приятная. Одни плюсы.
2: Слушай, да, я в восторге.
1: Я тоже. Ты в восторге. И я в восторге.
2: Да, эти несколько программ, пока Усишкин на свои дела семейные делает и прочие отпускные. Вот.
1: О, да.
2: Да, да. Передаем ему привет. Что же, смотри, концепция такая.
1: Так.
2: Вот, я приношу песни. Сегодня пятница эфирная.
1: Да,
2: собственно, и эфирная, и релизная. Сегодня вышло много новых песен. Мы тут кое-что выбрали, что можно в эфире нового радио поставить. Что-то знакомое, что-то не очень знакомое. Угу. Вот, и я такой вот приношу, предлагаю тебе послушать, а мы парочкой эмоций обмениваемся после прослушивания и в один прекрасный момент набираем кому-то из артистов, которые сегодня прозвучали.
1: План супер, мне очень нравится.
2: План супер. Ну, начнем с, так сказать, королевы сегодняшней партии шахматной Лолиты, которая...
1: Захотелось сразу выпрямиться чуть-чуть.
2: Да. Которая вот взяла и выпустила новый трек совместный с Мавиком, который Галибри Мавик. Называется «Журналистка». Вот давай послушаем.

0: Ну, Лолита королева, как всегда. Клянусь, первой секунды мне казалось, что это Коста Лакоста.
1: Да, вот я тоже невольно вырывается, что это продолжение песни по-другому, как будто вот. При этом от Мавика, наверное, ввиду его хитов с Галибри, хочется что-то такого задорного, танцевального, в два раза быстрее по ритму.
0: Все так.
1: Да, ну, мне кажется, получилось, потому что вполне, мне кажется, есть шанс стать таким же вторым большим радиохитом у этого трека.
0: Да, вот. Потому что мне кажется, действительно звучит как продолжение, и поэтому ты такой уже сразу настроенный.
1: Ну, так вот делают артисты. Какая-то песня вот удается, они немножечко такую вторую часть потом делают, третью.
0: Ну, пока это работает.
1: А кто-то делает 20 частей, в принципе, и все. Но это не Лолита. Вот Лолита всего лишь вот второй раз себе такое позволила. Ладно, у нас тут еще есть много чего. Например, артист Маур. У нас вообще в джингле указываются хиты чарта ВК-музыки. Ну и вот, это один из артистов, который светится периодически в чарте ВК-музыки. И вот у него новая песня под названием «Капли».

0: Супер.
1: Нет, правда, я хочу сказать, что мне очень такой стилек нравится. И сейчас очень многие начали уходить вот в эту историю. Я называю это «Я встречаюсь со скейтером». Вот ты такая вот вся, вот ты такая Аврил Лавинка побежала, вот он весь тебе навстречу. Мартин очень похож на всю эту историю по звучанию, мне кажется. Вот они вот...
0: А вот мне кажется, как раз это вот Аврил Лавинка, которая с Галибри и Мавиком встретилась. Вот тут вот, вспоминая на фигуранта нашей прошлой песни, вот, потому что вот ритм вот этот вот,
1: да,
0: под который дети прыгать начинают активно сразу, как слышат.
1: Мне нравится, что я сегодня добрый полицейский, а ты немножечко злой.
0: Да, у нас, кстати, обычно наоборот, потому что я всегда защищаю всех.
1: А я поняла, что я буду сегодня на добрых движениях.
0: Ах, ну ты прекрасна, как бы, что тут сказать. И прекрасна, и на добрых движениях. Ну, вообще идеал. Смотри, забыл важную вещь сказать. А именно, что Лолита, мало того, что дива и богиня, она еще участница ВК-феста. Вот, это немаловажная история, потому что ВК-фест идет в 4 городах. Москва, Санкт-Петербург, Казань. И вот буквально на днях был объявлен Нижний Новгород, как еще одна локация вот фестиваля. Собственно, Лолита среди участников, а еще среди участников ВК-феста группа «Убель». Вот, не всем наверняка она известна в эфире Нового Радио, но это группа, которую отмечают уже последние несколько лет многие журналисты музыкальные, культрегеры и прочие люди, которые принято считать, что разбираются в музыке. И вот у них сегодня вышла новая песня. Она называется «Нормальная музыка».
1: Наконец-то нам, мы ждали.
0: Да, вот мы сейчас послушаем, во-первых, и решим сами ли нормальная эта музыка. А потом наберем вокалистки группы «Варваре», Варя Убель, это их фамилия, с братом, с которым они основали группу, собственно.
1: Я обожаю людей, которым повезло с именами и фамилиями, и можно не гадать, как придумывать свой творческий проект.
0: Да, я вот жалею, что я так и не стал музыкантом, потому что мне тоже было бы несложно, в общем-то, с моей фамилией, но Убель, в общем, нормальная музыка, послушаем трек, а потом позвоним Варе, спросим, что такое нормальная музыка, по ее мнению, и чего они от ВК-феста, собственно, и ждут.

0: Мне очень нравится вокал. Такой приятный тембр, такой приятный голос.
1: Скейт тем немножко продолжится, но более яростно. Тут уже темп другой. Тут уже более яростная такая вещь.
0: Но чувствуется, что лето наступило практически, потому что все уже на вот этих вот на мажорных ладах, на вот этих вот пульсирующих ритмах. Мне нравится.
1: Ну, в общем,
0: драма покинула нас.
1: Можно представить эту песню в открытой тачке, летящей по теплому городу.
0: Вполне.
1: В каком-то Москве, скорее
0: вполне,
1: всего.
0: Вполне.
1: Да?
0: Кабриолет такой, волосы вот так вот развиваются.
1: И тут дрыж-дрыж-дрыж-дрыж. С очень приятным мелодичным голосом, который, кстати, у нас на связи. Варя, привет.
0: Привет, Варя.
2: Всем привет.
1: Давай сразу задам вопрос, который бесит всех артистов, когда у них первое интервью берут журналисты. В каком жанре вы играете, в каком стиле вы играете? Я думаю, так, как для слушателей нового радио, потому что наверняка для многих из них группа Убель — это что-то новенькое, как вы можете себя им представить? Вот, например, вот так.
2: Это, конечно, очень тяжело, потому что мы многожанровая группа, но мы называем себя кинематографичный поп. То есть это поп-музыка, так или иначе, она всегда представлена в разных жанрах, но она отвечает самой главной задаче — вызвать определенную энергию. И вот, наверное, сейчас у нас начинается вовсю эра поп-панка, поп-гранжа. Мы играем такой поп-рок, если это проще сказать. И вот скоро у нас на подлете альбом «Вечеринка» в этом жанре.
1: А, ну то есть это сингл получается? Нормальная музыка — это сингл с альбома или это какая-то отдельная вот вещь?
2: Да, нормальная музыка — это главная песня с одноименного альбома, который выйдет 19 июня у нас. Вот у нас будет очень много нормальной музыки скоро.
0: Спасибо, ура, у нас будет нормальная музыка.
1: Наконец-то.
2: Да, сдались.
1: Да, то есть это репрезентативная вещь. На самом деле, я-то вспоминаю ваши прошлые релизы, вы там гремели-то погромче, сейчас как будто подоступнее чуть-чуть стало.
2: Не знаю, просто больше счастья стало в жизни и в музыке, и поэтому песни стали, возможно, в чем-то более проще, но я бы так не сказала. Когда вы слышите целиком альбом, то, возможно, ваше мнение поменяется, но так или иначе, это все не ради того, чтобы упростить, а ради того, чтобы передать понятную энергию. И здесь это вот начало летних каникул. Как раз вот мы сейчас 22-го у нас выходит песня «Нормальная музыка», и следом за ней начинается череда вот этих летних веселых песен, под которые классно ехать в какой-нибудь роуд-трип, жевать розовую жвачку и радоваться жизни. Вот такое настроение.
1: Это буквально то, о чем
0: да,
1: мы говорили.
0: Мы представляли. Мы послушали трек и примерно такую же картину и нарисовали.
1: Значит, все работает, все работает.
2: О, это очень круто.
1: То есть уже альбом выйдет, и после альбома, получается, вы выступите в Питере на ВК-фесте 4 июля. То есть все, кому понравится, имеют шансы сразу убедиться
2: да.
1: в живой мощи группы Убель. Как бы, чего вы ждете-то вообще от выступления?
2: Да, это очень летняя музыка. Мы безумно, во-первых, счастливы впервые прозвучать на ВК-фесте. Мы будем веселиться. У нас всегда такой запал, если мы выходим на сцену, особенно когда это фесты, когда это летние, открытые такие вечеринки, то будет очень много веселья. Я думаю, что мы прям с отрывом, не знаю, будут ли у нас хлопушки на сцене, но, по крайней мере, музыка точно хлопушечная, так сказать. Очень красочная и яркая будет.
1: Ну что же, тогда там и увидимся. Варя, большое спасибо. Надеюсь, альбом зайдет много-много-много кому.
2: Спасибо большое. Fresh Talk.
1: Так, ну вот. Собственно, полпрограммы уже прошло, видишь, так все легко.
0: 5 релизов мало, надо делать 8.
1: Слушай, ну мы уже тут переговаривались с Усишкиным, что, может быть, было бы классно когда-нибудь сделать фреш-ток вот в вечернем формате.
0: Да.
1: Вот взять и вклиниться к вам третьим.
0: Можно.
1: Третьим будешь, как говорится, вот. Но вот пока скажу, вот песни, которые могли сегодня прозвучать, но не прозвучали, вышли новые треки у Филатов и Кэрос, у Айс Гергерда, у Фарти и Брутта, у Локдог и Лилай, у Каи Гитеры, у Ханны, у Ксасы. Не относится немножко к тому, что происходит на новом радио, но я уверен, что ты оценишь. Горилла Глу, Лил Наку и Гуччи Мейн. Ремикс на Опа с Гуччи Мейном. Быстро довольно дошли они до своего вдохновителя, скажем так. Алсми. Совместный трек у Дмитрия Масленникова, Даника и Басты. Такое вообще происходит. Гума, Трида, Антон Токарев, Мальбек и Сюзанна. Еще один новый трек вышел. У Токарева Токсиса вышел трек. Да, я бы его принес, но, к сожалению, там, как обычно бывает у рэперов...
0: Короче, не ноль плюс.
1: Ну, не ноль плюс ни разу, я бы даже сказал. Вот, поэтому да. Ну, мы продолжаем слушать новинки. И артист, который сейчас прозвучит, не помню, ставил я его в фрештоке или нет, честно говоря, не помню, звучит ли он в эфире Нового радио. Может, ты скажешь? N-Type.
0: N-Type звучит, да.
1: Опа, вот тогда.
0: Но его нет в ротации, но мы его ставим в рамках вечернего шоу. Я знаю, что выходного, скорее всего, тоже его периодически, скорее всего, как...
1: Но мы добавляемся к этому списку, потому что новинка «Ты мне, я тебе», вышедшая сегодня, вот уже звучит.

0: Все понятно, в принципе. Я его, мы знакомы лично. Он хороший чувачок. И по звуку, и в принципе я слышу, человек дружит с Федуком.
1: Опа. Ну ты вайбила вообще нормально тут. Не видно,
0: ну да, да.
1: Потому что мы тут немножко скрываемся от всеобщих взглядов. Но двигалась ты увлеченно. И,
0: хороший,
1: ну, собственно, как и
0: летний,
1: я.
0: Летний звучок.
1: Ну и это шикарно. Ну сейчас расстанемся чуть на более расслабленной ноте. Группа «Базар» выпустила сегодня новый альбом под названием «Абрикосовое варенье», что бы это ни значило. Поставим мы песню с этого альбома под названием «Горы и облака» и дадим, так сказать, дадим отдохнуть, скажем так, слушателям от вот этого ритма нового радио, в котором, которое держит слушателей в тонусе. Вот прям небольшую разрядочку оставим напоследок. А, собственно, и все. Видишь, как быстро это шоу пролетело?
0: Я в шоке. Нужно больше новинок. Мистер Мудрик, я требую больше новинок.
1: Ну смотри, во-первых, у нас еще несколько шоу вместе впереди, вот, может, ты изменишь свое мнение, когда это закончится. Но будем над этим работать. Наши уважаемые коллеги по новому радио, зафиксируйте. А пока «Базар», «Горы и облака».

0: на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50. Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

Это Артик и Асти, «Гармония». В школе многие из нас прогуливали физкультуру, делали справки. Сейчас же люди платят деньги, чтобы участвовать в марафонах, бегать в Москве. Просто сегодня перекрыли все Садовое кольцо для бегунов на весь день. И так уже не первую неделю подряд. Такие дела, мы продолжаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Реклама.

0: Книжные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
1: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
0: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». УГН 120-240-247-90. 5.05.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астаков. А знаете, кто вернулся? Да знаете вы, кто вернулся. Дмитрий Лапиков снова на месте выходного шоу. Вадим Данилин.
1: Душнилин.
0: Ну да, хотел сказать именно так, но что-то как не справился с своим речевым аппаратом. Отправился в небытие до следующей недели, по крайней мере у нас на выходного шоу. А Дим занимает свое почетное место. Ты выжил вот в таком рабочем графике, который...
1: Мальчик, который выжил, да, мне еще предстоит еще одна неделя. А ты что, наизменялся? Все? Как тебе один день?
0: Ну хорошо, приятно даже было, да? Хотя, конечно, странно звучит. Вадим, Данилин, приятно. Но, между прочим, было очень даже хорошо.
1: Но мне тоже без тебя было очень даже неплохо. Эвелины.
0: Все в плюсах, то какая разница? Можем вот иногда делать такие рокировки. Почему, собственно, и нет?
1: Небольшой спойлер, тебя ждет еще и на следующей неделе это, так что...
0: Я знаю.
1: Готовься.
0: Я же видел рабочее расписание.
1: Ну, мало ли. Но я всех остальных предупредить.
0: А, ну ладно. Ребят, готовьтесь вы, потому что
1: вы бы хоть Вадим
0: вернется.
1: Скандал вчера учинили бы, я не знаю, разборку какую-нибудь, чтобы...
0: А там было на грани. Вадим решил рассказывать про свои сексуальные предпочтения, но вовремя остановился.
1: А там ты его просто... в этом не поддержал?
0: Нет, там новость просто была о том, что москвичи используют кровать не по назначению. То есть в интимной истории только 14%. Там что они делают? Спят,
1: едят,
0: плачут, все на свете. И он говорит, ну, кровать это слишком скучно. Я такой, так. И Вадим такой, ну нет, останови меня, останови меня, останови меня. Я говорю, Вадим, все, спокойно, я тебя остановлю. Он такой, черт. Вот такой был вчерашний день. А что грядет впереди, узнаем совсем скоро. Выходное шоу, 3 часа вместе с вами. Поехали.

0: привет, выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. Мы все здесь. А нет ощущения, что Москва это на самом деле очень капризный город. Ну, несмотря на весь этот Диснейленд, который у нас здесь присутствует, инфраструктура, как тут весело, как тут задорно, как тут хорошо. Но с погодой-то что у нас творится, да? Вроде жара была, и все погибали от нее. Хоп, как по какому-то волшебству, уже фигачит дождь, и уже не так приятно, как было. Это вчера. Вчера? Позавчера это было. Я с баскетбольной площадки просто прыгнул на самокат с Китай-города, ехал до трех вокзалов. Я просто молился успеть. Вот эти вот кинематографичные молнии, гром. Ты застал все это, нет? Тебя не коснулось?
1: Подожди, какой это день недели был? Суббота. Ой, какая суббота.
0: Сегодня воскресенье, это была пятница.
1: Пятница была. А меня застало это здесь. Потому что я в обратном направлении ехал с трех вокзалов сюда на эфир, потому что пятницу открывали Ленинградский вокзал.
0: Уже теперь какой-то красивый,
1: навороченный, классный, модный. И я ехал, это очень далеко на самом деле, я ехал 1:06.
0: Ты на машине ехал?
1: Нет, на общественном транспорте, потому что пробки были.
0: Подожди, ты ехал с трех вокзалов сюда 1:06?
1: Да.
0: Не на электричке?
1: Не на электричке, на метро.
0: Тогда да, там вообще-то есть электричка, я на ней...
1: Я просто не понял, как от электрички потом сюда добираться. Пешком, типа, мне показывалось, что пешком, я думаю...
0: Нет, доезжаешь до Волоколамской и потом на Микинина. Одна станция метро.
1: Короче, сложные вообще ваши эти...
0: Ну, ты уже отвык.
1: И потом, ой, точно, я же забыл, ты вот рот открыл сейчас. Как тебе живется?
0: А ты для этого не замечал?
1: Нет. Но я только видел, что ты сказал,
0: я
1: что ты поставил.
0: Я невероятно страдаю. Вот я надел брекеты, Дима увидел, что у меня брекеты, и ощущение так себе. Когда я забываюсь, то вообще все у меня прекрасно. А когда я акцентирую на этом внимание, боже мой. Во-первых, натерты все губы. Во-вторых, болят все зубы. У меня ортодонтический воск постоянно где-то на зубах, где-то я его клею для того, чтобы это все не стиралось. Но самое приятное в этом во всем и неприятное одновременно, это когда ты поел, ты можешь контейнер с едой с собой не брать, потому что вторую часть еды ты обязательно заберешь во рту. Ну, ирригатор мой лучший друг. У кого были проблемы с зубами и кто занимался ортодонтией, меня поймут.
1: А ты ёршики себе купил? Ты пользуешься ими?
0: Ага.
1: Да, тоже теперь.
0: Дима. У Димы тоже прикол, он же сходил к стоматологу, вырвал себе все зуб мудрости, ему там рассказали, как правильно чистить зубы. И сколько это у тебя занимает теперь? Миллион времени?
1: Ну, с 15 до 10 минут у меня это все сократилось.
0: А мне сказали, что можно не завязывать с электрической зубной щеткой, даже если она роторная.
1: Да. Ну, видишь, по-разному всегда, да. Но я просто... Ну, может быть... Ну, я-то чистил каждый день ей. Мне сказали, что эмаль-то точно твоя будет уставшая после такого, и поэтому я сейчас... Ну, бывает чище, а так это... Я привык держать щетку по-другому.
0: Это как?
1: Я держал всегда щетку вот так, как в детстве.
0: Реально?
1: Реально, я все время чистил вот так. Я не знал, что щетку держат вот так. Прикинь, как ручку. Да. Вообще не знал.
0: Нормально.
1: Ну, то есть мне нормально было и так. Типа, я ее так крутил везде.
0: Поелозил и домой.
1: Ну, типа того, да. Нет, я чистил, знаешь, круговыми движениями поелозил, да. И все, там, 30 секунд. Но то, что вот так прям стоять, нет, вообще. Я привык теперь. Научили меня...
0: Дима, сколько годиков?
1: 28.
0: Нормально. Все мы каждый день узнаем что-то новое.
1: Так, что у нас сегодня? Что вы будете обсуждать?
0: Что мы будем обсуждать? Ты как бы вернулся, поэтому давай не уходи из плана.
1: Надо подумать. Я сегодня обсуждал. Вот, кстати, быстро, пока 5 секунд. Воскресенье, день работы, день отдыха или уборки.
0: Хорошая мысль, да, пробуем.

0: Здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК «Новосибирск». От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы вчера с Вадимом так жестко проиграли, что вернулся Диман, чтобы мстить! Звони прямо сейчас к нам в эфир, мы будем стараться отгадать, кем ты работаешь, и в случае, если ты нас обыграешь, мы поставим абсолютно любую и любую песню, которую ты захочешь из нашей базы, для того, чтобы ты был счастлив, а мы страдали.
1: Подожди, прежде чем, ладно, я скажу номер один раз. 8, код Москвы 495-232-1632, звони. А что было вчера? Кто вы в итоге...
0: Сборщик мебели.
1: Сборщик мебели. И что, Вадим должен был вообще на опыте?
0: Согласен, но нас так запутали. Я там не работаю, это не офис, это не то, это ремонт. И я перебрал всех, кто занимается ремонтом. Но сборщик мебели, я даже не думал в эту сторону. Люди с профессиями, звоните, мы вам сейчас такое устроим, хуже, чем ЖКХ. Вы что творите, вы будете нам говорить, не знаю, какая вторая личность у меня вселилась, но а почему, собственно, нет? Да опять, вот я смотрю на экран у Димы, а там звонки
1: я
0: летят.
1: Я не успеваю.
0: И они их сбрасывают, и либо Дима не успевает, я не понимаю, что происходит. Ну соберитесь уже, давайте сыграем в эту игрушку, я вам что, шутка какая-то, а?
1: Так, есть звонок, привет, как зовут тебя?
0: Стесняшка.
1: Вот смотри, молчит.
0: Да, вижу.
1: Молчит, ты, мне кажется,
0: да,
1: сбросил.
0: Да, слышу. Давай еще раз на всякий случай номер.
1: 8-495-232-1632. Вот звоните прямо сейчас и не бросайте трубки. А то, ну, а то как-то вот, не знаю, мы обидимся и все, вообще не будем играть в профит роли.
0: Может, кто-нибудь из радиоведущих нам тоже позвонят. Ха, Калинин с Райтраун. Да не, они на выходных вообще, мне кажется, выключают абсолютно все в своей жизни. Никаких телефонов, там дзен, ретрит и только твич, который Райт ведет по выходным периодически. Нет, нет, да-да.
1: И то по вечерам. Mm-hmm. Он вообще, возможно, сейчас спит. Mm-hmm. Так, звонок есть, смело это человек или нет? Привет, как зовут тебя?
2: Екатерина.
1: Вот. Вот, Катя. Ну, Кать, понимаешь, девчонки в таких случаях очень выручают, потому что мужики звонят, бросают трубки, а ты у нас будешь сейчас отдуваться за всех. Ты готова?
0: Хоть бы хоть раз позвонили и сказали, спишь.
1: Первый раз дозвонилась.
2: С первого раза.
1: А,
2: Сначала неправильный номер указала, да, и с первого раза легко.
0: А ты что хвастаешься? Мы сейчас сбросим, дозвонишься со второго.
2: Дозвонилась.
1: Короче, пока у Макса токсичные шутки, ты готова? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, я, честно говоря, просто включила радио и даже не понимаю, на что я готова.
0: Ты работаешь? У тебя работа есть?
2: Есть.
0: Мы сейчас будем задавать тебе различные вопросы, ты нам отвечать да, нет. Мы должны отгадать твою профессию, отвечать честно. Любимая музыка у тебя есть?
2: Нет.
0: Ну и хорошо, дальше с этим разберемся.
1: Короче, запускаем таймер, ты отвечаешь только да или нет, окей?
0: Крутите барабан. Гонки есть. На работу ходить ногами надо?
2: За рулем нет.
0: А, ну в смысле, ты не дома работаешь?
2: Нет. Нет.
0: Ты кому-то чего-то учишь? Кого-то учишь?
2: Да.
0: В школе работаешь?
2: Нет.
0: В университете?
2: Нет.
0: Детский сад?
2: Нет.
0: Сотрудников обучаешь?
2: Да.
0: HR-ом тебя можно назвать?
2: Да.
0: Ты HR?
2: Ну, нет.
0: Ага.
2: Нет.
0: А как этот в отделе, который нанимает на работу, ну, кроме HR, у них какие-то синонимы есть?
1: Рекрутер?
0: Допустим. Твоя основная задача занимается в том, чтобы обучать новых сотрудников?
2: Нет.
0: Кто-то тебя из них называет мамочка?
2: Двояко, нет.
0: Ага, хорошо. Ну, она не только обучением она занимается.
1: Ну, я не знаю, просто, видишь, я в офисе никогда не работал, поэтому я не могу сказать...

0: слушаю. Обратный отчет этот дурацкий, который капает на голову. Сейчас, подожди, мы проиграем.
1: Мы проиграли, но как-то не старались особо.
0: Ну да, ну просто Кате хотела сделать приятное. Кать, мы сделали тебе приятно, ты выиграла. Расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь?
2: Администратор? Я работаю управляющей в кальян-ресторане.
0: А-а-а. Управляющая в ресторане.
2: То есть, да, кальян-ресторан, да, Нур-лаунж, новая сетка.
0: Угу. И чему ты обучаешь этих ребят?
2: Ну, я нанимаю сотрудников. Да. Почему я не HR? Я нанимаю сотрудников, я их обучаю, ввожу вот в должность.
0: Ага.
2: Официанты, бармены, хостесы. Угу. Вот. И далее, соответственно, это не основной вид деятельности, так как управляющий занимается еще другими документами. Вообще работа с зала, работа с гостями, реклама. Ну, в общем,
1: все везде и сразу. Катя, мы тебя поздравляем. Скажи, да, пожалуйста, а что слушать-то будем? Или ты оставляешь на наше усмотрение выбор трека?
2: А давайте послушаем «Она танцует под Шаде».
1: Окей, договорились. Тогда
0: я думал, будет что-то по ресторанам.
1: Да-да-да.
0: Но у нас здесь по лаунжам, по лаунжам.
1: Надо, блин, надо найти, кстати. Макс, вот как ты? Тебе не надоело «Она танцует под Шаде»?
0: А я ее слышал только у нас на радио, а потом видел, как Мот ее сам поет вместе с Баинди, и все.
1: А, кстати, знаешь, что я хотел спросить?
0: Что?
1: Блин, где мне найти сейчас, во-первых?
0: Шаде?
1: Так много всего-то, да. А, знаешь, что я хотел спросить тебя? А видел ли ты кусок со стрима Бустера?
0: Да. С Джонни?
1: Да. Где они...
0: Да, Дим, пока ты ищешь, что ты паришься, я вот телефон тебе включу.
1: Спасибо. Круто, круто. То мы выходим в эфир, ты просто из такси звонишь, то мы...
0: Ну, потому что друг в беде не бросит лишнего, не спросит. Ты меня прикрываешь, я тебя тоже.
1: Подожди, кто у нас там первый? Баинди,
0: Мод и Хчер.
1: У меня воскресенье, понимаешь, все, я не могу...
0: Правильно говорить, воскресенский.
1: Знаешь, да, восхитительный.
0: О, ошеломительный.
1: Я не могу найти, где вообще... Было же.
0: Давай мы сейчас любую песню включим на твой вкус, а потом вернемся в Шаде.
1: Я нашел.
0: Ты так долго запрягаешь.
1: Ну прости, пожалуйста, но это сложно было. У меня как-то вообще не идет сегодня. Ну, короче, Шаде будет только после небольшой паузы.
0: Хорошо.
3: Профитроли. Вкусно. На новом радио. Калинин и Райтраун.
4: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
5: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
4: Да, крайний, а то
5: конечно,
4: один мальчик сказал последний, да.
5: Так это, да, и на него автобус упал.
4: В ту же секунду.
5: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Алкотель, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
4: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Алкотеля.
5: На Fly или на Алкотеле хотя бы, там они вроде подходят.
4: Мне скинули вчера Ваське.
5: Я еще вот демотиваторы использовал.
4: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень Coop называется.
5: Вайны.
4: Сейчас набирает популярность стремительно,
5: ага.
4: Да.
5: Я пока в перископе сижу.
4: А,
5: только.
4: Да, ты в перископе?
5: Да.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
4: Офигеть, вот это технология.
5: Это же круто, прям очень круто.
4: Эх, хорошее было время.
3: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были.

0: домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Итак, вернемся к теме, которую завел сегодня Дима. Воскресенье — это все-таки что? День отдыха или день, который посвящен уборке? Мне не нравится, что есть всего два варианта. А как насчет того, чтобы...
1: Ну, там третий писали, работать. И мы с тобой выбираем как раз-таки третий вариант. Но я решил, просто у меня возник спор.
0: Да.
1: И уже не первый раз такое, что воскресенье — это день, когда нужно генералить всю квартиру, все помыть, все полы, окна и так далее, потому что в другое время этим не хочется, да, заниматься, в будни не хочется, в субботу это такой, знаешь, послерабочий тусовочный день,
0: да.
1: А вот в воскресенье с утра проснуться, открыть все окна настежь и как начать убираться. С чего это вдруг?
0: Мне кажется, так просто испокон веков заведено. У меня мама абсолютно такая. Я в школе учился, мне спать не давали выходной свой день, и она залетала, открываю дверь без ключа, выбивала дверь моей комнаты и говорила: «Let's go убираться». Да, наверное, мне кажется, у многих было так в семьях, поэтому и продолжается. Но мне, я не хочу не только убираться в воскресенье, я не хочу убираться в принципе. Еще платить никому не хочу за то, чтобы убирали за меня. Я просто не хочу это делать. Вот что делать в этой ситуации? Как-то сложно было.
1: Похрюкать и на другой бок перевернуться.
0: Отличный план. Сейчас, подожди, перевернусь.
1: Ну, короче, можно, конечно, и другую тему обсудить. А можно и эту. Но я не понимаю прикола
0: что?
1: С тем, чтобы... Ну, во-первых, вот этот выстроенный график уборки. Да, конечно, с одной стороны, это хорошо. Но как будто бы поддерживать чистоту на протяжении всей недели... Ну, знаешь, там типа пыль в один день протереть. Или вообще сейчас окна открытые у многих, пыль летит.
0: Жесть.
1: Вообще клубами. Ну, не знаю, в один день пропылесосить, в другой день пол помыть. И так вот, знаешь, а не оставлять все это скопом на всю на один день. И потом полдня тратить просто.
0: То есть регулировка нагрузки, как у спортсменов, также у тебя регулировка уборки в квартире.
1: Да.
0: Сегодня покачал ноги, то есть сегодня помыл пол, да, завтра там посудой занялся.
1: Нет, если бы уборка, конечно, была бы днем ног, я бы пропускал.
0: Ха-ха-ха. Получается, в моей жизни уборка день ног. Ну не вся, ладно. У меня есть робот-пылесос, у меня есть всякие умные штуки.
1: Вот так, значит.
0: Да-да-да, я купил себе вертикальный пылесос для того, чтобы просто не ходить с этим старым, у которого есть шнур, который ты тянешь через всю квартиру, он еще зацепится за стул.
1: А вертикально как ты его заряжаешь?
0: Да, заряжаешь и просто идешь.
1: Сколько стоил? Как у Кирилла, 100-200 тысяч?
0: Нет, 1008. Я вообще...
1: А робот-пылесос?
0: На лайте. А робот-пылесос мне на день рождения подарили.
1: Пользуешься им?
0: Да, вообще постоянно.
1: Нужная штука.
0: Я еще подсоединил его к Алисе. И такое говорю: «Алис, начать уборку». И все, и понеслось. И он в путь.
1: Потом, а он моющий.
0: Он еще и моющий. Там, да, тряпку на него цепанул, вот залил, и все, и поехал. Знаешь, самое смешное, вот мы с Роман Санычем часто пересекались на медиабаскете в последнее время. Медиабаскет закончился, но, видимо, в голове у меня еще все очень сильно укрепилось. Потому что там есть баскетболистка, которую зовут Агунда. И вчера я просыпался с криком на будильник, который включала Алиса. Не Алиса стоп, а я прям орал: «Агунда стоп». И до меня не сразу это дошло, почему ничего не работает. Вот все. Такая вот история из моей жизни.
1: Хорошо. Ладно, мы скоро продолжим. Да?
0: Просто остановите это немедленно. Хоть кто-нибудь.
2: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной. 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 120-240-247-9505.
5: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр» – первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером, приватность, продуманные детали.
6: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
8: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
9: В «Маяк Металл».
8: А трубы, крепеж и доборные элементы?
9: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
8: Удобно. Все в одном месте получается.
9: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
10: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
11: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде Русского оркестра. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Новое.

0: Здравствуйте, здравствуйте, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной Дмитрий Лапиков. Вы знаете, у нас у каждого есть какая-то своя любимая сладость, да, возможно, с детства, к чему я веду. Дима просто, я не знаю, четвертую неделю просто каждый раз у него в руке мороженое. Иногда это мороженое покупаю ему я. Ну, это было до того, как ты удалял все зубы и тебе выписали эту диету?
1: Ну, я... Смотри, я не ем сладкое, типа печенье, пряники и так далее, я не ем.
0: Да.
1: Но сладкого-то хочется, а летом мороженое – это база. Я не ем его в другое время года. То есть вот домой зимой купить мороженое – это прям очень-очень-очень редко. А летом, конечно, позавтракать мороженым, пообедать мороженым.
0: Все, я понял.
1: Поужинать мороженым. Это как люди, знаешь, которые квас, например, пьют. Постоянно летом. Ну, короче,
0: я таких не знаю. Ну ладно, пусть будет.
1: Ну, я знаю, например. Так у меня.
0: Квасоголики эти.
1: Квасоголики, хорошо, кстати. Окрошку я тоже иногда мне
0: случается. Окей, да.
1: Бзик, что я должен ее. Ею питаться 3 раза в день.
0: Ага. Ну, это летний освежающий суп. И только что меня прокляли все те, кто считает, что окрошка не суп. Ладно, какая разница, блюдо и блюдо. Я заметил, что каждый раз летом мы сталкиваемся с очередной проблемой. Дим просто сейчас в сердцах там кому-то записал сообщение и сказал, что надеюсь, что Садовая будет открыта. А я на прошлой неделе-то почему опаздывал? Потому что меня увезли туда, еще ехали мы медленнее, потому что... Какой-то там телеканал устраивал большой марафон. И на этом телеканале работает моя знакомая ведущая. Она такая: спасибо большое, что ради нас, нашей пробежки, все Садовое кольцо перекрыли. Вот такие вот мы спортсмены. И я такой: ненавижу, проклинаю. А сегодня несколько тысяч велосипедистов начали заезд по Садовому кольцу. А у нас как лет, так все, так спорт. И этот спорт влияет на всю инфраструктуру. Да, я понимаю, что где-то кто сидит... Сейчас в Магадане вам не понять эту историю. Я, если бы остался жить там, тоже бы не понимал. Но в Москве постоянно какие-то моменты. Сейчас что они еще придумают? Парад скейтбордистов.
1: Кстати,
0: ночь музеев.
1: Была уже.
0: Уже была?
1: Ночь музеев уже прошла, да.
0: Блин, я вообще, получается, бескультурщина. Все пропустил. А вот какие еще важные моменты могут быть, чтобы перекрыть все Садовое кольцо? Ну, президенту куда-то надо, да? Кортеж поехал. Вот, поехали. А остальные там, не знаю, куклы-циркачи.
1: На ходулях. Да. Мы обходим на ходулях все Садовое кольцо, да, вот это?
0: Или этот, праздник красок Холли.
1: Ой, господи, тебе сколько...
0: Вспомнил,
1: вот ты выдаешь свой возраст, что ты старый все-таки. Праздник, да, вообще он проходит сейчас еще. Реально?
0: Ну, где-то, да.
1: Где-то
0: а
1: в...
0: А ты что думаешь, у них краски закончились? Они вот как закупили там 15 лет назад, так до сих пор на складах лежат.
1: Праздник Холли Щит вот этот вот. Ну, слушай, ну, бегуны, да, ну, что-то разбегались совсем, поэтому, конечно, когда ты бежишь там, или я вот просто ездил в позапрошлом году в этом веломарафоне по Садовому, круто, классно, вообще там, когда в туннель заезжаешь, все там кричат, там, эти звонки, например, там, кого есть, а когда ты за рулем, тебе куда-то надо, и ты понимаешь, что просто из-за них нельзя нормально никуда проехать, то, конечно, когда ты за рулем, ты тебе просто не понять, Макс.
0: Да?
1: Когда ты за рулем, ты думаешь...
0: Почему?
1: Пешеходы...
0: За рулем самоката, все понять.
1: Не, за рулем автомобиля пешеходы все тупые, идут как бараны, я не знаю. Когда ты пешеход, ты думаешь, водители бараны, куда они едут? Дайте пройти.
0: Ну, согласен, да.
1: Двойные стереотипы, поэтому, конечно... Но остается только порадоваться за тех, кто находит время в выходной день по жаре побегать 10 километров или сколько.
0: Ну, кстати, участников сегодня реально очень много, потому что я вчера ехал даже в Домодедово, и в метро вот ребята ходили в этой экипировке непосредственно уже с медалями.

Вчера еще только плясала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, салют, привет, привет. С вами Дмитрий Лапиков и Макс Астахов.
2: Это что за пародия началась? Это ты меня вот так вот видишь, да?
1: Это я тебя так слышу. А вижу я тебя, ну, вечно в телефоне. Ну, вот как ни посмотрю, он постоянно в телефоне. То мороженое ест, то в телефоне. Макс, можно как-то принять участие в эфире?
2: Ну, ладно, у меня мама просто директор школы. У меня, наверное, есть такие вайбы.
1: Ты все до сих пор думаешь, что ты элита, да?
2: Да.
1: Одного ремня получал, как простой...
2: Смертный, конечно. Меня в 9 классе перестали бить. Когда мама замахнулась на удлинителем, я его дернул, она попала по себе, она такая, больно. Я говорю, правда, что ли? Конечно, больно. Конечно, больно. А вот мне задали недавно вопрос, а можно ли бить детей? Ты как думаешь? Вот в процессе воспитания.
1: Так скоро же праздник.
2: Какой?
1: День защиты детей от родителей.
2: Ну, это понятно. А нельзя бить до праздника или после праздника?
1: Но во время не надо лучше.
2: То есть один день вот воздержаться, а потом можно вернуться, да?
1: Да?
2: А прикинь, если ты такой, ну, семья, там принято вот по заднице давать маленьким человечкам. И по привычке просто в день защиты детей, так тебя же заклюют со всех сторон. Ты по привычке.
1: Я вспоминаю просто, знаешь, возможно, мимо тебя тоже проехал этот видос старый очень, где мужика спрашивают, а можно ли бить детей?
2: Да.
1: И он такой, да, конечно. Ему говорят, а с вертушки? Он говорит, обязательно. Ну, там такие какие-то смешные просто были моменты.
2: Ага.
1: Понятно, что это все это в шутку.
2: Ага.
1: Но я не знаю, как к этому относиться, потому что детей своих нет и ничего не могу сказать. Но я думаю, что каждый говорит, что нет, нельзя. Но иногда дети доводят так, что отвесить это...
2: Я просто не знаю ни одного человека взрослого, который был ребенком, кого не били. Как будто у нас всех били. Я просто не мог подобрать. У меня на языке крутится одно слово, я понял, что оно не эфирное. Что мы все просто отлупленные, в конце концов. И вот,
1: ну, вот
2: так
1: да,
2: и живем.
1: Наверное.
2: Вот, почему в люди выбился? Потому что тебя лупили.
1: Да меня не сильно лупили-то, меня там...
2: А вот если сильно бы лупили, был бы уже вот где-нибудь там.
1: Меня вообще, кстати, вот если так вспомнить-то... Ну, один раз мне батя ремня дал, но там по делу было.
2: А что ты сделал?
1: И то... Да что-то я там врал много как-то, не знаю. И то это было, правда, знаешь, там типа раз и все.
2: И ты...
1: Бабушка мне ковробойкой тоже там пару раз в жизни это за какой-то, знаешь, это...
2: Проступок.
1: Нагоняй просто был. Я больше боялся вот этой вот штуки, которая выбивает ковры, чем мне реально ей прилетало.
2: А,
1: как... Ну, конечно, она там за дверью висела, говорит, я сейчас как дам. И шла к этой двери, вот так открывая ее, я такой, все.
2: То есть есть кошки, которые боятся пылесоса, есть Дима, который боялся ковробойки.
1: Да, было дело. Она еще такая черная была, страшная. Просто пластиковая вот эта штука, которая меня до ужаса пугала. Да и все, наверное.
2: Ну не, у меня был удлинитель.
1: Нет, это садизм какой-то уже.
2: Согласен. Марина Викторовна, я вырос и мщу вам. Просто всю Россию рассказываю, как это было. Ладно, нет, люблю вам. Поехали дальше. Что там, про уборку?
1: Про уборку. Но я предлагаю чуть позже обсудить. Короче, мы обсуждаем... Вообще, о чем мы об уборке? Можно... Подожди, ладно, если развивать тему уборки, то... Мы поговорили про робота-пылесос, про то, что ты обновил технику, про то, что в воскресенье убираться — это традиция.
2: Да.
1: А клининг, ты сказал, что я не люблю платить деньги тем, кто будет убираться за меня. При этом я очень часто слышал, и мне советовали, что типа, вот, Дим, если ты не успеваешь, у тебя много работы, заказал клининг, и все.
2: Это круто.
1: Все просто.
2: Деле.
1: И при этом постоянно называли мне цены такие, типа 3000.
2: Да.
1: Я захожу, смотрю, 8.
2: Не, у меня такого не было.
1: Где 3000?
2: У меня вот девочка заказывала клининг, приехала в новую квартиру, и такая, реально 3000.
1: А площадь? На однушке,
2: я
1: типа?
2: Я не помню, ну да.
1: Ты вот
2: в дворце живешь?
1: Конечно, мой этот знаменитый 600-квадратный дом. Просто вопрос, почему ты так сказал, что нет, я не люблю платить? Чем клининг, по-твоему, плох?
2: Да нет, я не говорю, что клининг плох. Просто зачем тратить деньги, если можно их не тратить? Вот такое, такая вот мысль. Просто, знаешь, у меня как-то это принято... Да не то, что принято. Я, знаешь, уборка — это скучно. Мне не нравится уборка, потому что это банально скучно. Но иногда это бывает весело, когда вы там своей компанией, кто-нибудь из вас переезжает на новую хату, и там ее просто надо отдраить. Такие случаи были. Такие случаи были, такое бывало. И вы собираетесь вот этой компанией, у вас играет какая-то музычка, кто-то отвечает за пол, кто-то за кухню, кто-то просто кафель фигачит в ванной. И в большой компании или хотя бы 2-3 человека, это прикольно. Это хотя бы прикольно. Это так же, когда ты ремонт делаешь сам, но вас несколько. Сдираете эти обои дурацкие, клеите новые не с первого раза.
1: Но это больше такая штука...
2: Объединяющая.
1: Объединяющая, но не на каждую неделю.
2: Ну, факты, конечно. Так, на разок. Чисто повеселились по домам.
1: Ну, ладно, короче, сегодня мы с Максом крошки сорти, которые обсуждают уборку в эфире. В соцсети заходи, пиши свое мнение на этот счет. Ну, а мы скоро вернемся.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама. Реклама.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм, 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор», УГРН 102-240-247-9505.
5: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Макс Асаров, Дмитрий Лапиков, это выходное шоу, а мы вот только-только недавно говорили про бегунов, говорили про велосипедистов, а ты вообще заметил, видел в социальных сетях, в интернетах, может, даже и сам бывал, что лыжники превратились в новые Патрики, что там сейчас все, что там вообще дышать невозможно, столько народу, машин, заведений и всего на свете.
1: Я тебе когда сказал это на прошлой неделе...
0: Да.
1: А, нет, Макс, прости, я тебя перепутал.
0: С кем?
1: Я перепутал с другом, которому я сказал. Он любит кататься на велике в Лужниках. Я ему говорю: Марк, смотри, ты видел, что происходит? Он говорит: да, это временно, потому что там типа переделают парковку, и поэтому так. Я такой думаю: ты оправдал! Типа тех, кто встает на беговые дорожки на тачках. Короче, но на самом деле так может же быть реально, что там просто из-за того, что перестройка, ну, так получилось. Ну, бывает.
0: Я просто видел сейчас хайпующего бегуна, который говорит: так не может быть. Вот он бежит на...
1: который неплохо так себе подписчиков набирает.
0: Да-да-да, он бежит сейчас на дорожке, врезается в людей, и там из этого scandal now обрисовывается прямо сейчас, и вот он делает там различные видосы, где рассказывает про все это. А у меня есть знакомый, который просто пошел в Лужники. Прошел в Лужники, чтобы побегать и тупо это снять. И он говорит: я не понимаю хайпа вокруг всей этой истории, потому что, ну да, такой отрезок есть. Он идет буквально 20 метров. Но если ты хочешь бежать, ты будешь бежать вне зависимости от того, на 20 метрах ты оббежал всех людей и побежал спокойно дальше, как это было всегда. То есть, получается, просто мыльный пузырь.
1: Ну, да, отчасти, чтобы... Я не знаю. Привлечь внимание.
0: Но он привлек.
1: Привлек 100%. Во-вторых, ну это тоже, знаешь, как... А Лужники, то, что застроили, вообще ему все равно. Ну, там появились жилые дома, которых не было, например. То есть, ну, меняется время, меняется пространство, меняется все вообще. Так что, ну, всегда такое было, всегда так будет дальше.
0: Короче, временный хайп, мы снова вернемся. Я, например, не из этих людей, которые едут кататься в Лужники. Я живу на трех вокзалах и еду кататься в Лужниках. Бежать. Для того, чтобы бежать, тебе надо выйти из подъезда и начать бежать. Зачем? Я не понимаю людей, которые приезжают
1: там, потому что
0: Лужники,
1: нормальное покрытие, во-вторых, хороший вид.
0: Угу.
1: Ну и все-таки атмосфера спорта, другие тоже бегают.
0: Ну, прикинь, бегать ты час едешь в метро для того, чтобы потом бежать в Лужниках.
1: Брат, ну живи поближе. Живи на Савинской набережной, чтобы до Лужников было.
0: Да я не про себя, минут. Я в целом не бегаю. Я баскетбол играю в Китай-городе.
1: Это да, это да. Но на велике удобно туда приехать. На велике ты катаешься по городу.

0: и Никит. Это вообще, я не понимаю. Я за Дим... Да я за Дим, я не знаю, что сделаю.
1: Да бог с ним, с Никитами, да?
0: На Никиту вообще все равно.
1: Ну, Дима,
0: да, Никита
1: конечно,
0: там
1: да.
0: где-то на 3-4, но Дима-то на 11 месте, это вообще ни в какие рамки не годится.
1: Но
0: надо
1: это...
0: всегда думать так, значит, в десятку надо войти, потом в пятерку, потом...
1: Ну, у тебя чемпионский настрой.
0: Конечно.
1: Но вот я не знаю, в этом и прошлом году Макс, конечно, хайпует дико.
0: Ну да, да,
1: мы на хайпе вообще на лютом.
0: Ну, кстати, да, вот хорошо тебе, конечно.
1: Ну, непонятно, это, да, тоже.
0: Конверсия на Максов пошла.
1: Да, там хорошо это или плохо, типа, кому-то нравится, кто-то не негодует, негативные комментарии тоже есть, но...
0: Но все равно принимают.
1: Но Максы хайпуют, да.
0: Принимают и взаимодействуют.
1: Не, самое смешное, что в связи с этим совсем я вижу даже некоторые вакансии, что нам нужен Макс. Ну, типа, человек с именем Макс для того, чтобы он там вел
0: ну,
1: то-то
0: кстати,
1: или то-то.
0: Так, а Макса сейчас много где требуется, например, в госучреждениях часто говорят, что вот мы ищем Максов.
1: Ну вот.
0: Нужен Макс.
1: Блин, а почему тогда?
0: А почему ты здесь вообще сидишь?
1: Ну не, здесь мне просто нравится, но мне нужно еще работу.
0: Да.
1: Кому нужен Макс, пожалуйста?
0: Здесь, кстати, не было такого требования.
1: Ну да, я так затесался, да, если честно.
0: Да.
1: А видишь, они просто наперед. Требования нету, а Макса уже
0: а
1: взяли.
0: А Макс уже есть.
1: И вот когда уже всех разобрали,
0: слушай,
1: я тут как тут.
0: Ты... А все Максы вот так работают через раз, типа?
1: Со сбоем?
0: Ну да, со сбоями. Ты вот, ну, типа, а я, ты я по выходным только работаешь.
1: Ну я же не сбою, просто меня это поставили.
0: А. Ну, слушайте, Максы, конечно, с одной стороны, очень надежные.
1: Ага.
0: Но с другой стороны, могут исчезнуть.
1: Ну,
0: и
1: тоже
0: потом ищи-свищи. Вот,
1: ага.
0: Ну, короче, ладно.
1: Тоже камера не работает, со зрением как не очень, непонятно.
0: Да, кстати, вон.
1: В линзы ношу.
0: Зубы кривые были.
1: Да не было кривых зубов.
0: А что, браки, ты просто так поставил, да? Типа, блин, чем заняться?
1: Да, так мне просто сказали, что это хайпово.
0: Да. Ты подумал, что ты рэпер же точно.
1: Только они не уточнили, что там грилзы надевают, а я брекеты сделал.
0: Ну, бывает.

0: Выходного шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Я недавно посмотрел фильм, тот самый из вертикальных видосов, на который все подсели. Это из разряда «У тебя есть время убежать, пока доиграет эта музыка», и в конце он такой: «А! Ты понимаешь, о чем я говорю?» Ты не видел этот видос? Он очень сильно завирусился. Короче, фильм называется «На вершине». Я посмотрел его дома, и вот как нам тогда с тобой понравилась вот эта история «Долгая прогулка», это примерно этого же жанра. Она девушка, ее зовут Саша, она, фильм не русский, по-моему, зарубежный, и она экстремалка, то есть горы, то есть рафтинг, то есть все дела, все на свете. И вот однажды она приезжает в какое-то захолустье, где классная природа, там пропадают люди. И вот там пропадают люди, все думают, что из-за сложного ландшафта, оказывается, что из-за чувака-гида, который их заводит в определенные места, ну и делает с ними всякое разное. Да,
1: спасибо.
0: Да, да. Но это сразу в самом начале и все понятно. Самое интересное в том, как она от него убегает. И убегает она от него весь фильм. То есть это и в трейлере было.
1: То есть... Вообще не в курсе. Я в курсе только про «Дьявол носит Прада» и «Коммерсант».
0: А я готов к «Дьявол носит Прада 2», потому что я пересмотрел «Дьявол носит Прада 1».
1: А я как-то видел наклейку на русском автомобиле, нашем, конечно же, любимом. «Дьявол водит Лада». Как тебе такое?
0: Звучит интересно. Ну, то есть, стихотворно.
1: Меня это очень позабавило,
0: конечно. Ну, не, правда. Смешно. Чего, собственно, нет.
1: Сегодня воскресенье.
0: Абсолютно.
1: 24 мая. И сколько там? Неделя осталась до 1 июня?
0: Давай посмотрим.
1: Не, ровно, да, следующее воскресенье 31 и лето. Через 8 дней лета. Ты готов вообще морально?
0: Да.
1: Точно?
0: Но не физически. Я еще не похудел на лето, поэтому я бы хотел, чтобы его перенесли, но деваться некуда. А ты-то готов к лету?
1: Я вообще не готов к лету. Я как-то вот сегодня об этом задумался и понимаю, что, блин, опять лето, и не хочется его пропустить.
0: Потому что многие что к лету делают? Кто-то худеет, да? Кто-то зарабатывает деньги, чтобы отправиться в отпуск. Кто-то, наоборот, ищет работу.
1: Ни того, ни другого.
0: А кто-то заводит пару интрижек. Вот виделось видосы, когда ищу две интрижки на это лето.
1: Слушай, да, две с моим графиком, это как-то даже...
0: Многовато?
1: Too much, прям вообще, да.
0: Но можно, пожалуйста, полтора землекопа?
1: Я ничего не успел, да, я не успел ни похудеть, ни заработать денег, никаких интрижек просто, поэтому я бы тоже подвинул лето, еще бы на месяцок.
0: Ну ладно, подожди, еще неделя впереди, за эту неделю, дай бог, что-то изменится.
1: За эту неделю я... Меня здесь услышат 6 раз за эту неделю, как ты думаешь?
0: 6 интрижек, как минимум.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новое.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: Это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной Дмитрий Лапиков, и наконец-таки, мне кажется, мы определились с темой. По крайней мере, она клюнула меня прямо в макушку прямо сейчас. До лет всего одна неделя, ну и, соответственно, что нужно успеть, пока не наступило лето? Да по-любому у всех очень много различных дел, кому-то, как и мне, нужно все еще похудеть, кто-то может обзавестись этими двумя-тремя интрижками, но уже непосредственно летом, как бы не вижу здесь никаких сложностей. А вот до лета-то что нужно успеть? Возможно, что, дачу починить, чтобы летом там классно проводить время. Ну, у каждого свои планы, у каждого свои моменты, поэтому залетайте к нам в социальные сети и пишите, что нужно успеть, пока не наступило лето. Возможно, уволиться с нелюбимой работы, если у кого-то такая имеется. Кстати, это жизнь, тут всякое бывает. Да, я смотрел в социальных сетях, люди, которые гуляют по Москве, видят весь этот веломарафон, который проходит, и пишут пешеходы, что типа, а даже и не бесит, вот когда ты никуда не торопишься, то, что дороги перекрыты, красиво там выступают различные группы, и все нормально, и все в порядке.
1: Спортивный праздник.
0: Да. Так не спортивный я сегодня. Но я пойду играть в баскет в очередной раз.
1: Ну что, даже неплохо, неплохо так-то, знаешь.
0: Я хочу как раз этим летом открыть для себя новые виды спорта. Вот я попробовал падл на прошлой неделе, мне зашло. Но это тоже случайное обстоятельство. У нас там... компания собралась, и мы пошли. На следующей неделе я веду мероприятие в гольф-клубе, поэтому я могу попробовать, я надеюсь, узнать, что такое настоящий гольф, потому что до этого у меня гольф был только дома, когда я маршмеллоу бил клюшкой, и они летели в рот. Только такие экспириенсы были. Вот. Хочется попробовать каких-то новых активностей. Вот когда на лодке и не серфинг, а вот по Москве реке
1: Вейксерф.
0: Я никогда не пробовал, мне очень хочется.
1: Ты пробовал? Да, один раз.
0: И как оно?
1: Как бы сказала Эвелина, это вот напиться кишечной палочки.
0: Ну, Эвелина, все такое.
1: Но там, да, действительно, ты падаешь в воду. На сапе мне нравится больше. На сапе развалился себе там, чуть-чуть погреб, и дальше валяешься, загораешь.
0: Чиллинг.
1: Да.
0: Well, принял.
1: Короче, что нужно успеть сделать до лета, правильно? Факты. Все, пишите в наши соцсети. Мы пока прервемся на небольшую музыкальную паузу. А вот, и если что, там голосование есть, тоже ткните на него.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Что нужно сделать до того, как начнется лето? У нас есть всего одна неделя. Я вот смотрю комментарии в наших социальных сетях. Ну, похудеть, классика, я об этом уже говорил. Паша говорит, что нужно отправиться на весенние шашлыки. Кстати, актуально. Актуально, кстати.
1: Я думаю, что многие прямо сейчас на них.
0: Но не мы. Спеть песню, почему, собственно, и нет. Купить плавки, вот, да, потому что потом уже скидок не будет, уже начнется сезон, а вот до лет как раз-таки самое то. Я думаю, что еще до лет нужно обязательно заболеть, потому для всех тех, кто...
1: Не надо, спасибо.
0: Кто любит болеть летом,
1: нет,
0: потому
1: спасибо,
0: что как только лет начинается, все начинают болеть. А чтобы летом не болеть, нужно заболеть за до лета. У нас есть буквально вот это.
1: Нет, спасибо,
0: неделя.
1: Не надо еще
0: да
1: раз.
0: Ты стал, блин.
1: Ну ты вообще бы...
0: Да,
1: ты да. Как с утра пришел, токсичности какой-то на...
0: Какой
1: это,
0: токсичности? Я с Вадимом вчера был.
1: Ну,
0: и
1: вот
0: он мне ни слова
1: послушай,
0: не сказал.
1: Послушай, как это звучит со стороны.
0: Давай.
1: Я всем желаю до начала лета заболеть.
0: Я не говорил. Я всем желаю до начала лета заболеть. Я говорю, что нужно сделать? Заболеть.
1: Хорошо, нужно заболеть,
0: я никому этого не желал. Я
1: ты
0: сказал,
1: тогда уточни, как заболеть. Можно по-разному, знаешь.
0: Так это твои проблемы, если ты меня не понял. Я же тебе не говорил,
1: нет,
0: что я тебе
1: ты...
0: желаю. Я тебе сказал, что для всех любителей болеть летом нужно заболеть до лета, чтобы летом не болеть. Но в самом деле, ты что начинаешь? Соберись. А? Он мне показал средний палец.
1: Да не было
0: он
1: такого.
0: Мне показал средний палец. Мы пересмотрим трансляцию. Если вы помните, была такая новость, что тот, кто показывает средний палец, это наказывается еще и штрафом в 5000 рублей. Можно, он
1: не
0: показал
1: было.
0: Два
1: нет,
0: раза.
1: Нет, не было такого.
0: Дима очень хитрый жулик, потому что он палит по камерам, и когда его не видно, он каждый раз мне показывает средний палец. Но это ни в какие ворота. Я надеюсь, что тебя накажут за это когда-нибудь. Давай! Да. Навел на него телефон, думал, что спалил он.
1: Я показал ему палец большой, да. Как и до этого показывал.
0: Лайк.
1: Так что не знаю, о чем ты говоришь, Макс. Вот это вот клевета. Не понимаю я, о чем вообще. Он замолчал специально, чтобы камера на него не переводилась. Ну и ладно, у нас есть решение вопроса. Все. Все легко и просто. Да не дождешься ты.

0: Первое радио.
1: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: реклама.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег, и все в один день. Уже и не знаешь, что надеть, а дети тем более. Мини-Дино – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд, проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио. Радио.

0: Макс Астахов, и мы обсуждаем, а что, собственно, нужно успеть сделать за последнюю неделю до того, как наступило лето. И там уже были уже комментарии снова, что нужно похудеть, кому-то нужно купить купальники и плавки, кто-то говорит, что нужно проводить эту весну несколько раз, а кто-то говорит, что нужно отметить День пограничника. Димуль, День пограничника как будешь отмечать?
1: Никак. Никакого отношения не имею.
0: А тут какая разница? Отношения. Написано, надо отметить, значит, нужно. Или не так работает, нет?
1: Нет, не так работает.
0: Увы и ах, жаль. Вот кто-то пишет, что нужно освободить пространство от ненужного. Например, от души избавиться, как я понимаю, да? Типа, он же не нужен. И завести две интрижки этим летом. Самое то. Да не знаю, все равно, когда солнце выйдет, снова напитает нас всех дофаминчиком, захочется большой, светлой, человеческой любви. Да, вот этой вот молодежной. Тем более, что, как я понимаю, молодежь — это люди... Планку-то завышают, потому что молодежи можно считать людей и до 39 лет, считают в Минздраве. В ведомстве заявили, что продолжительность жизни растет, а люди функционально стареют медленнее. Поэтому возрастные границы могут сдвигаться. Сейчас к молодежи официально относятся люди от 14 до 35 лет. Как они это вот выясняют? Вот что нужно продлить молодежь? Непонятно.
1: Но, слушай, да просто те, кто составляет эти рейтинги, они стареют и такие, блин, что-то мы не хотим стареть, поэтому мы молодежь. Вот и все. Логика такая, мне кажется.
0: А тоже интересно, а в какой вот момент времени человек понимает, что он становится старым? Вот там, например, да, 35 такой, ого-го, 36, и все, я старый. Это же как-то происходит? Вот именно в какой-то определенный период времени.
1: Ну... Вот, как его, вырастим, узнаем.
0: Как это было у нас, да?
1: Да.
0: Может, звонок примем? Пусть нам какой-нибудь человечек расскажет, что нужно успеть сделать, пока еще лет не наступило. Ты что думаешь?
1: 8495-232-1632. Я думаю, что нужно звонить прямо сейчас в эфир Нового Радио, присоединяться к нам в студию и говорить, рассказывать, что же нужно успеть до конца этого лета... Ой, до конца этого лета.
0: Ну ты не...
1: До конца мая сделать перед летом.
0: Да, это уже психанул. Уже напугался.
1: А я уже все, понимаешь, просто если негативно быть настроенным, то уже и скоро лето, оно быстро пролетит, все закончится, все плохо.
0: А что ты на негативе-то?
1: А я не знаю. Так, 8495-232-1632. Трубки не бросайте, а то любители...
0: А Юрка нам пишет, картошку посадить, лет короткая, картошка, что-то в снегу не хочет расти, вот зараза. Ты сажал что-нибудь когда-нибудь?
1: Нет.
0: Не было у тебя такого опыта?
1: Я на даче...

0: просто, понимаешь?
1: Бывает.
0: Бракованный ведущий.
1: Ладно, включай музыку чуть.
0: Нет, делать? Подожди, у нас есть звонок. Привет, как зовут тебя?
2: Настя.
3: Настя, слава богу, мы так долго тебя ждали.
0: Что нужно успеть, Настя, до начала лета сделать? Похудеть, не знаю, денег заработать.
3: Да не подсказывай ты ей.
2: Ну, во-первых, обязательно посадить картошку.
3: Ну, Юра уже об этом сказал, мы поговорили, а что еще?
2: Ну, куда-нибудь съездить, попутешествовать.
3: До лета, то есть за эту неделю.
2: А еще посадить, кстати, помидоры.
3: Так, все, я ставлю Насте двойку, она не, как будто бы не готовилась.
0: Почему? Она тебе говорит картошку, помидоры.
3: Так Юра уже сказал, потом, говорит, да, съездить куда-нибудь, съездить на откладе.
0: Помидоры, все, я, Настя, отличная идея, спасибо тебе большое. Все, помидоры считаются вообще, как у Юра. К нам дозвонилась Настя, ты ее засрал, во-первых.
3: Да Юра, потому что писал в этом чате.
0: И что, какой Юра вообще? У тебя Настя здесь, понимаешь?
3: Я правильно понимаю?
0: Во-первых, девушкам надо уступать. Mm-hmm. Юра, я думаю, как джентльмен, спокойно бы отдал пальму первенства Насте. Mm-hmm. Ты в итоге всех тут захейтил.
3: Ну вот теперь я бракованный ведущий. Включай музыку.
0: Нет, музыки не будет.
3: Давай споем. Нашу.
0: Ладно.
4: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
5: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
4: Поехали.

0: Каждую музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов. Владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542.

0: 29.68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона». Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
0: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: сделать до лета. Есть классный вариант, который написал кто-то из наших слушателей. Сходить в солярий или научить автозагар. Димон, занимался?
1: Да, кстати. Да какой я черный почти. Да. Ну, у нас есть чернее на этой работе человечек.
0: Шахтер какой-то?
1: Тебе с Наташей надо сильно с такими шутками.
0: Почему?
1: Наташа очень любит шутки про...
0: Шахтеров?
1: Про шахтеров, про чернокнижников, про... про черный кофе.
0: Короче, у нее любимый цвет — это черный. Я
1: конечно,
0: все,
1: да,
0: хорошо.
1: Цвет настроения.
0: Так и что? Что у тебя там по автозагару и
1: Во-первых,
0: солярию?
1: Смотри, у меня руки, кисти мои темнее, чем остальная рука.
0: Ты против солнца потом, сидишь, я не вижу.
1: Потом, значит, у меня как его, по футболке загар. Либо загар вот дальнобойщика, вот. Да, когда одна рука высунута. Поэтому...
0: Че?
1: Нет, мне не нужно. Хотя для равномерного бы загара я сходил. Но многие, да, кстати, это правильно, ходят перед тем, чтобы, знаешь, ну вот, допустим, наступило лето, хорошая погода, тебя резко друзья зовут на природу, надо выезжать, ну, оголяться.
0: Да.
1: А ты бледный, как поганка.
0: И что ей делать?
1: Ничего, девчонки так вообще не делают. Девчонки все подготовленные. Девчонки все как будто только из салона. Загорел, как будто только из отпуска прилетели и в отпуск собрались. Поэтому... А парням пофигу. Парни загорели по майке, вот так, знаешь.
0: И let's go! У меня просто есть подруга, которая... Блин, сколько это было? Недель три назад она решила закрасить себе все тело автозагаром. И у нее выключили воду. И она просто присылает кружок, просто вся коричневая, знаешь, с излишками, все блестит, а его же надо смывать потом, ну, какую-то часть после этого. Она говорит, а мне на офис, мне в офис, мне на совещание, в итоге она все отменила и сидела вот дома пару часов, часа 3-4 для того, чтобы дождаться, чтобы включили воду, и она могла что-то отмыть. Ну, ничего, нормально.
1: Кстати, про черных разговор. Есть у нас еще один. У нас я вообще, если так по загару, то какой? Третий, наверное. Потому что сначала у нас идет Эви.
0: Да, загорела.
1: Потом товарищ Аникин со своим загаром. Каким там? Турецко-балийско-сейшельско-мальдивским. В полный набор. Mm-hmm. Потом уже вот...
0: Наташа, не забывай, тоже недавно прилетела.
1: Да, что-то все много так летают отдыхать. А ты, Макс, когда в отпуск?
0: В августе.
1: Понятно.
0: Соболезную. Ты раньше?
1: А я в начале июня.
0: Сколько у тебя отпуск будет?
1: Тебе работать без меня еще в июне 4 раза. Понимаешь?
0: Все. Ну, здорово.
1: Звучит, ура!
0: Звучит
1: прекрасно.
0: Классно.
1: Только рад, да?
0: Все хорошо.
1: Вот поэтому давай, иди домой, отдыхай, наслаждайся.
0: Этим прекрасным днем. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Услышимся с тобой через неделю. Димуля остается на связи. Пока-пока.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду. Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться, они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
7: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
7: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
9: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое — это

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Все абсолютно верно. Это будет звучать в ближайшие 20 минут вообще без паузы рекламы. Даю тебе перерыв, поэтому наслаждайся, делай громче и отличного воскресенья. Дмитрий Лапиков у микрофона.

Хамали и Акмаль. Неудобно, кстати, немного говорить. До сих пор мышечная память работает, но нет. Тут слышно, что голоса-то какие мощные, звучные. «О чем ты не спишь по ночам» — это их совместный суперхит. Мы же дальше будем слушать, конечно же, еще больше классной музыки. Например, «Градусы», «Моя Мишель», «Новинка» появится, ну и другие. —

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
4: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». Уверен, 120-240-247-95-05.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй, Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие.

0: Я обещаю, буду сильно по вам всем скучать, но мы ненадолго прощаемся. До завтра. Дмитрий Лапиков был за старшего в это воскресенье. Желаю тебе продуктивного завтра понедельника. А как он пройдет, расскажешь вечером. Оставляю в компании суперхитов и суперновинок. До конца этого часа услышим Эльмана Мону, а также Нилетто, по отдельности, если что. Ну и в 16 Макс Астахов и Роман Емельянов вернутся с высшей лигой. И ты узнаешь, кто на вершине, а кто нет.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вот снова настал, дорогие друзья, тот момент, когда мы с вами слышимся. Два поколения радиоведущих. Роман Емельянов, Максим Астаков. Показательно уже то, что Макс всегда работает с компьютером, а я по стариночке с бумажечками приперся для того, чтобы рассказать вам о том, какие 20 песен на этой неделе заслужили наибольшее количество ваших сердечек.
1: Ну и по классике начнем с 20 места. У нас новинка. Ася врывается в наш чарт и выбивает Артура Пирожкова из высшей лиги. Меня позабавила лично одна история артистки. Она пара месяцев назад решилась на каре и признавалась, что очень долго...
0: В смысле, она в покер играла, что ли? И каре раздали?
1: Почти что. Так. Я про стрижку говорю. Она очень долго хотела это сделать, но ее вторые половинки всегда запрещали, потому что, мол, это не секси. По мне, каре — это секси, а вообще, на самом деле, это ее волосы, делай с ними что хочешь, вне зависимости, нравится это кому-то или нет. Не секси, видите ли.
0: Абсолютно согласен, особенно приятно, Ася ведь все-таки победительница одного из первых наших музыкастингов, дорогие друзья, и, конечно же, наверняка и в этом финале, в этом году примет тоже участие, придет пожурит вместе с нами.
1: О, круто. Слушаем. Сильно так.
2: 20 место.

0: лишь так близко.
1: Это высшая лига, только что единственная премьера на этой неделе. «Асия сильно так». Между прочим, на этой недельке замечательный праздник, о котором Макс Астахов, наверное, даже не слышал. Ты знаешь, кто такие пионеры?
2: Пионеры знаю, но...
1: Кто это такие?
2: Это еще было во времена СССР.
1: Ну, а это было чуть даже позже еще. Это продолжалось. День пионерии мы все отмечали на этой неделе. У меня с пионерской организацией так все складывалось сначала не очень, потому что поведение было. И знаешь, ты сначала должен был быть октябренком. Давали такой значочек с молодым Ильичом. И ты ходил. А потом начинали принимать пионеры. Самых примерных принимали на Красной площади. Вау. Вот. А потом уже, тех, которые тоже хорошие и молодцы, их принимали на торжественной линейке у школы.
2: А по итогу галстук вы гладили?
1: Ты понимаешь, мне просто... Меня не принимали еще несколько месяцев после этого. Но у них же был план, нужно было принять всех, и они меня позвали все-таки в пионерскую комнату, сунули галстук в карман, подарили книжку про Ильича. Да, и в итоге я стал пионером. Но потом, я, знаешь, я был и председателем совета отряда в пионерском лагере, и членом совета дружин.
2: Ну, карьера.
1: Ну, да. Но ты знаешь, там же самое клевое, когда ты член совета дружины. Ты можешь не спать в тихий час. А еще ты можешь... У нас был иностранный отряд, чехи жили. Мы приходили, проверяли, в порядке ли тумбочка. И если в тумбочке, не дай бог, лежала иностранная жвачка, жесть, мы ее забирали. Офигеть. Потому что это не порядок, что мы придумали. Так что это не порядок, чтобы в тумбочке лежала жвачка. Да, пионерам было бы не только приятно, но иногда и выгодно. Вообще, на самом деле, мне немного жаль, что пропала эта история. Потому что в этой идеологии было много всего замечательного. Ну, кто такой пионер? Пионер всем пример. Пионер бабушку переведет через дорогу, поможет кому угодно, придет на помощь первым, макулатуру соберет, металлолом принесет. Ты когда-нибудь сдавал макулатуру?
2: Нет.
1: Если вдруг когда-нибудь будешь сдавать, даю тебе ноу-хау обалденный. Ее же принимали, ее взвешивали. Когда ты приносишь вот эти вот газеты, картонки, ты приносишь, и там стоят большие весы, и их взвешивают, и записывают, и дают баллы, чей отряд собрал больше и так далее. Так вот, если между газетами положить кирпич, результаты у твоего отряда будут намного лучше. Камали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам? Продолжаем дальше с праздником.
3: 19-е место.
4: О чем?

0: Так, ну я прямо сейчас хотел бы стать пионером, только ради того, вот вы не хотели спать в санчас, а я бы спал с удовольствием. А мы едем дальше. У нас 18 место, Арткасти, есть два типа людей. Одни любят кошек, другие любят собак. Вы за кого?
1: Ты в смысле есть или что?
0: Я в смысле кто кого больше любит.
1: Ты знаешь, что, кстати, в Корее все запрещают собак есть? Все. По-моему, чуть не с 1 мая или с 1 июня больше собак жрать в Корее нельзя.
0: Времена нынче не те.
1: Не те.
0: Так, а
1: я люблю собак. Мне нравятся собаки. Они более преданные, они более... Кстати, есть такая статистика, что если ты вдруг умрешь один в квартире, собака относительно всех остальных домашних животных последняя, кто тебя сожрет.
0: Я вот поэтому,
1: долго, видимо, держаться будет.
0: Видимо, тоже люблю собак. А Сивиль, вот участница группы, как раз-таки за кошек. У нее есть кот, зовут его Кейс, и недавно она заметила их сходство. Пишет она следующее. Заметила, что у меня с Кейсом на солнце практически однотонный цвет глаз. Еще из общего, я тоже не люблю, когда меня трогают без причины. Я сама приду, когда мне это будет нужно, особенно если меня нужно покормить. Сивиль, любим тебя на расстоянии. Как созреешь, приходи в гости.
1: Какой интересный кейс. Артикасти, модный поп.
2: 18 место.

0: Тем временем Джахид Гусейн Ли, ты знаешь, кто это?
1: Ну, видимо, Джонни.
0: Да, это Джонни установил, пишет вот, абсолютный рекорд по ежемесячному количеству прослушиваний на проклятой и запрещенной площадке. Даже вот произносить не хочу, как она называется, такая она негодяйская. На Ю начинается, на Туб заканчивается. Вот. По данным на, значит, последнем, значит, аудитория исполнителя достигла 879 миллионов слушателей. Представляешь, этот результат превосходит, пишут в статье, аудиторию таких мировых звезд, как Трэвис Скотт, Тейлор Свифт, да, Дрейк и Джастин Бибер. Понимаешь, да? Вот такой у нас Джонни. Честно говоря, хочется сказать, как Константин Сергеевич Станиславский. А ты знаешь, что говорил Константин Сергеевич Станиславский?
1: Говорите.
0: Не верю, говорил Константин Сергеевич Станиславский. Это, знаешь, есть такая история, как же это называется, то ли Brit Awards, то ли какая еще музыкальная премия знаменитая, какая-то вот есть самая-самая знаменитая, ну, самая знаменитая в мире.
1: Но мы не про Грэмми говорим, да? Ну,
0: про Грэмми говорим. Вот, спасибо тебе большое, дорогой. И, по-моему, то ли Ярушин, то ли еще кто-то там из Камеди, который поет ежегодно.
1: Да, Ярушин.
0: Ярушин. И он ежегодно пишет статьи, что, понимаешь, опять Ярушин номинирован на Грэмми и так далее. А выяснилось, знаешь, какая фигня? Там каждый может
1: подается.
0: 200 евро заплатить там или фунтов, и тебя просто в этот список за эти деньги включают. Но уже новость как новость. Джонни рекордсмен. Нет, Джонни вообще крутой, чего уж там. Эйфория.
2: 17

0: интересно получается. Ерушин подается на Грэмми каждый год, да. А вот Эминем плюется и говорит, что больше никогда. Только через 1000 лет я окажусь там. Но это уже другая история.
1: Ну, понимаешь, кто такой, как его, Эминем, да?
0: Да.
1: И Ерушин, ты сразу сравнил, конечно.
0: Ну да, величины, конечно, аховые. Джонни, крутой, факты. Татьяна Куртукова.
1: Нет, вот, крутой Игорь.
0: Тоже верно. Ну и Куртукова тоже крутая. А вы знали, что Татьяна Куртукова жестко качается?
1: Жестко прям?
0: Ну, реально выкладывается в зале и прямо она пашет. Я не знаю, к чему она готовится, но, как говорится, она явно готова. Ну и у такого человека не может же быть простого тренера. Я посмотрел страничку в социальных сетях, ее тренер, у него написано «Фитнес-император». А вот по имени, наверное, все-таки.
1: Это ему с Басковым надо договориться было.
0: Вероятно. Фитнес-император, а вот в жизни, наверное, зовут его Алешенька.
2: 16 место.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-90.
0: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
6: Ты же

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. Макс, а ты-то спортом занимаешься? Вот ты про Куртукову рассказывал, что она там качает себе вот эту мускулатуру. Ты занимаешься каким-то видом спорта?
1: Играю в баскет.
0: Бухдайвером?
1: Нет, это не
0: какой
1: мое.
0: Ты играешь в баскет? Я видел тебя на этом баскете. Бегаешь там с микрофоном, мячик ни разу не тронул.
1: На площадку-то я хожу.
0: Ходишь, да? Занимаешься? Конечно. Правда? Серьезно?
1: Вчера играл.
0: Молодец, красавчик. А вот Зиверт, между прочим, тоже решила заниматься спортом и сразу получила травму. Она йогой решила заняться.
1: Вау.
0: Да, потеряла равновесие, написала она, и убилась бровью об пол. Представляешь, во время занятия. Можно уже считать, что я посвящена в йогине. Стояла утром в асане. Ты знаешь, что такое стоять в асане?
1: Да.
0: Что это
1: поза.
0: Не в асане, а в асане. Господи, блин, это молодежь вообще. Потеряла равновесие и убилась бровью об пол. Вот, Вася Тавана. Ну, слушай, знаешь, шашлык бы с ней так никогда не поступил. Айсгергерт и Зиверт. Банк.
2: 15 место.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: часто в вашей жизни были такие моменты, что вы не сходили на определенный концерт и пожалели?
1: Скорее было наоборот. Сходил и пожалел. Нельзя жалеть о том, чего не произошло. О том, что произошло, не надо особенно так с печалью вспоминать. А уж чего не было, того не было.
0: До меня сейчас долетают обрывки концерта «Винтаж», который недавно случился. Я, во-первых, про него даже не знал. А во-вторых, это была какая-то жесть. Много людей, все хиты. Аня Плетнева, которая переоделась, наверное, раз 30. Но самое интересное, как я понял.
1: Ну, там ей легко переодеваться. У нее две тряпки тоненьких меняются на другие две тряпки тоненьких. Там
0: согласен,
1: все легко.
0: Согласен. Самое жесткое, что я видел, как я понял, она прыгнула в зал, пела песню, и фанаты несли ее на руках через весь зал.
1: Вот. Было бы прикольно, знаешь, если бы вынесли из зала и понесли по улице. Вот почему никто никогда так не сделал, а?
0: А может, это просто была какая-то дополнительная история, но не попала на камеру. «Винтаж», «Малахит».
2: 14 место.

0: замечательная, крутая, как мы уже выяснили, тряпками обмотанная народом, пронесенная через зал. Аня Плетнева, группа «Винтаж» с песней «Малахит». 4 недели в хит-параде. Далее Филатов и Кэрос и диджей Грув. Давайте коротко и бодро поздравим с днем рождения Леху из Филатова и Кэроса. У него на этой неделе была днюха. И надо сказать, что Леша, вот кто его знает, замечательный парень. Интеллектуал. Добряк такой, ну... Кто бы еще мог ужиться с Филатовым такое количество времени? Человек многотерпеливый, человек компромиссный и невероятно тонкой душевной организации. Леш, будь здоров, мы тебя очень сильно любим, всегда ждем на новом радио. Филатов Кэрос, диджей Грув, счастье есть. Вот пусть счастье будет есть.
1: 13

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наша школа. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре, типа
0: на новом радио. Реклама.
3: Ура, премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-0-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Это «Высшая лига». Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы дошли практически до экватора.
1: Да, ручки.
0: 12 место. «Елка». Песня «Проще». Плюс 3 строчки у нее на этой неделе. И вот «Елка» рассказала, на самом деле, какой она была трудягой с самого детства. Поведала она про свою первую работу. Ей было 11. Она работала в аптеке, клеила ценники на лекарства, цены там писала, пыль протирала с полок. А свою первую зарплату она потратила на... аудиокассеты для магнитофона.
1: После паузы, знаешь, ты меня не испытывай, знаешь.
0: А я ждал этого.
1: Вспомнил классный анекдот про аптеку очень быстро. Ага. Аптекарь ушел из аптеки, ему надо было куда-то отлучиться, он своего сына оставил маленького, говорит, ничего только никому не продавай. Вот постой немножко, пусть меня подождут. Возвращаясь, говорит, ну что, кто-нибудь приходил? Да, дядя Коля, сосед, приходил. На что жаловался? На простуду жаловался. И что-то ему дал слабительное. Ты что, с ума сошел? Где он? Да вон стоит, кашлянуть боится. Елка, проще.
2: 12 место.

0: что может быть проще, чем подняться на 3 ступеньки? Елка проще. А, проще может подняться только Зиверт. И сразу на 6 с песней «Газ». Вот это прорыв. Прорыв недели. Между прочим, она вообще прорывная. Тут посчитали люди специальные какие-то, что она стала главной певицей года на радио. Ее хиты, дескать, звучали в эфире более 4,5 миллионов раз в прошлом году. Представляешь? А главным хитом стала песня «Эгоистка». Ну, что сказать, если она у нас дважды в чарте представлена? Ничего удивительного. Зиверт, «Газ».
1: По факту.
2: 11 место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: золотая середина. 10 место. Диджей Смэш недавно выпустил видос, где напомнил коллегам-диджеям о своих релизах, которые стоит играть на вечеринках. Ну, во-первых, этот трек «Бэмби», который стал его первым релизом в этом году. Танцевальный сингл в жанре афрохаус, который находится у нас в высшей лиге на 10 месте. А во-вторых, совместная песня с Артемом Качером под названием «Клатч». И вот тут я понял, что у меня баскетбол головного мозга. Потому что пацаны поют про женскую сумку, а я подумал, что «Клатч» — это как в баскете напряженная концовка баскетбольного матча.
1: Да, «Клатч» называется.
0: «Клатч», да.
1: Нифига себе.
0: Вот как раз-таки в таком «Клатче» на медиалиге команда «Доукс» не вырвалась в чемпионы.
1: Ну, слушай, это надо тогда расшифровывать. Ребят, была медиалига, прошел суперфинал «Доукс», команда, за которую мы болеем все, все болеем, мы ходили на все игры, она вышла в суперфинал, а в прошлом году, между прочим, они стали чемпионами, но, к сожалению, в этот раз в финале не повезло, но все равно хороший был сезон. DJ Smash, Бэмби.
2: Десятое место.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Немига. Довольно. Что нужно сделать для того, чтобы быть довольным, чтобы быть счастливым человеком? Вот, Макс, ты считаешь себя счастливым человеком?
1: Ну, мне кажется, что да.
0: А давай сейчас проверим. И заодно, кстати, все слушатели тоже смогут проверить, счастливы они или нет. Тут психологи собрались, какие-то крутые, наикрутейшие психологи. Ненавижу эту профессию. Извините, пожалуйста, меня психологи, не понимаю, чем вы занимаетесь. Но так или иначе, они 12 основных принципов, которые нужны для счастья. Вот смотри, первый. Принять, что счастье это временно. А ты ставь галочки, да, нет?
1: Ну как вот нет.
0: Нет, да, не принял. То есть ты уже несчастный,
1: да,
0: чувачок. Наполните свою жизнь смыслом. Ну тут вообще у тебя бессмысленная абсолютно жизнь. Тут можешь даже ничего не отвечать.
1: Ладно.
0: Третье. Позаботьтесь о своем окружении. Типа ты заботишься об окружении?
1: Я с вами сижу, конечно, заботишься.
0: Согласен, да. Живите в ладу с собой. Ты в ладу с собой. Второй уже, да, плюсик у нас. Позаботьтесь о собственной безопасности.
1: Вроде пока все нормально.
0: Оставьте в жизни место стабильности.
1: Есть.
0: Есть, да. Мотивируйте себя. Нормально с мотивацией?
1: Да, хорошо.
0: Тоже хорошо, смотри. Учитесь отдыхать. Отдыхать умеешь. Все понятно, да. Учитесь отдыхать. Следите за здоровьем.
1: Делаем.
0: Ты ведь не пьешь, не куришь, да?
1: Нет.
0: Отвратительно. Проведите ревизию своего сознания.
1: Как будто бы нет.
0: Нет сознания, нет ревизии.
1: Согласен.
0: Оставляйте себе время на развлечения.
1: Я устал, но как будто есть эта история.
0: Ну и, наконец, хвалите себя. Ну, тут тоже все в порядке. Да. Ну, в общем, ты не на все 12.
1: Не на все.
0: Счастлив, есть к чему стремиться.
1: Факты.
0: Немига, довольно.
2: 9 место. Ты думал, все понарошку.

0: Восьмое место. Сергей Лазарев, его последний танец. Я вот не знаю, как давно это происходит, но Сергей Лазарев вместе со своими слушателями поддерживает очень классную традицию на своих концертах. Ему вручают сертификаты о зачислении сумм в благотворительные фонды вместо цветов.
1: Очень хорошая традиция.
0: Очень крутая.
1: Мне очень нравится. И нравится, когда, знаешь, на день рождения иногда люди говорят, не несите цветы. Все равно, куда эти 100 букетов? Ну что их? Они на следующий день уже завяли. И, кстати говоря, что вредно, когда увядающие цветы стоят в доме для организма, для всего. Вот молодец парень, действительно.
0: Хорош.
1: Не то, что Коля там любит заложить весь этот, значит, сцену. О, замечательно. Может, он их продает потом на кладбище, я не знаю. Сергей Лазарев, последний танец.
2: Восьмое место.

0: Следующая участница нашего хит-парада Мари Краймбрери надысь появилась со своим мужем Давой на премьере фильма «Не одна дома три». Ты смотрел предыдущие две части?
1: Нет.
0: И я тоже. И не собираю. Мне вот это блогерское кино, я вообще честно считаю, это надо законодательно запретить. Вот. И Дава признался, что его жизнь теперь выстроилась вокруг ребенка и супруги. Да, говорит, где-то я понимаю родителей, где-то не понимаю. Переосмысление тоже есть. Мари мудрая у меня. Слава богу, что у меня появились мозги. Да, Дава сам признает, появились. Это не все предложение. Появились мозги разделять эту историю. Есть личное, есть работа. Все должно оставаться за кадром. Итак, Страшили дали мозги, Льву храбрость, а Мари Краймбрери 7-е место. Давай не ждать.
2: 7-е место.

0: Рядом с Мари Крамбрери пристроилась и Мэри Гу. Правда, она на 6-м. А значит так, захожу в социальные сети Мэри Гу. Вижу там пост. Всем доброе утро, кроме Максима.
1: Вот тая красота, ёкарный бабай.
0: Я тоже. Я сначала как не понял.
1: Ну?
0: А потом как понял.
1: Ну?
0: А у нее же диджей Максим, и, видимо, он накосячил.
1: А.
0: Вот такая вот история.
1: А все, да. Максимы склонны к этому.
0: Похоже, да. А еще я проморгал появление Машиного альтер-эго. В сети она называет себя Гэри Му. Как давно это появилось, чем это связано, мне неизвестно. Но это повод спросить ее на ближайшем концерте.
1: Ну, просто переставила буквы и все. А ведь был такой замечательный совершенно исполнитель Гэри Мур. К сожалению, да. Уже нет с нами. А я был на его первом концерте в России. Это было в Санкт-Петербурге. Было незабываемо. Мэри Гу. Заново.
2: 6-е место.

0: На то есть мы говорили о том, что Макс, они все время косячат, и вот я хотел тебе претензию выкатить, Макс. А ты меня с этой своей рубрикой, которая в соцсетях выходит, попадет ли песня на радио, ты меня подставил.
1: Чем?
0: Ты подставил меня.
1: Чем?
0: Джараков подошел ко мне на медиабар, на баскетболе, понимаешь? Где я еще мог встретить Джаракова, да? На баскетболе, понимаешь, где это вот величину эту такую, вот это человек-гора пришел на баскетбол, понимаешь,
1: что
0: да?
1: Говорит?
0: Вот, говорит, подходит такой, говорит, я слышал ты про мою песню, что-то как-то там не очень все. Причем я, знаешь, я ему начал отвечать, а он тогда пошел дальше. Он тоже мне претензии кинул и мимо промаршировал куда-то вот туда, вдаль, в тумане скрылся. Ты молодец, ты такой сидишь весь пушистенький, музыкантов типа ставишь. А я должен как бы свое мнение высказать, подставляться. Знаешь, ты тоже, я вот в следующий раз будем записывать рубрику. Я скажу, а ты сам-то чего думаешь, спрошу тебя.
1: Ой, я такой, всех на радио, а вы такие, а нет.
0: У нас дальше лирик, кассеты.
2: Пятое место.

0: Деревянная медаль, получается, как говорится. Четвертое место. Беарвульф.
1: В покере это называется бабл-бой. Человек, который не попал в призы.
0: Отстой. Люди, правда, делятся на любителей кошек и собак, но случаются и исключения, как в случае Беарвульф. На съемках, ее съемках можно...
1: Ну, ей нравятся медведи и волки.
0: Там вообще все подряд.
1: Беарвульф же.
0: Да. На ее съемках можно еще встретить ворона, который клюет ее прям в голову. Также тарантула, который путается у нее в волосах. Но дома она завела себе бабочку. Лера выступала в Уфе и написала в социальных сетях следующее. Переживаю только за бабочку. Она 3 дня одна дома. Я оставила еду, но за время
1: сколько
0: нашего
1: они живут вообще?
0: Общения...
1: Мне кажется, 3 дня это потолок.
0: А я не знаю, если честно.
1: Они недолго живут вообще. Мотыльки, бабочки, они живут недолго.
0: Ну вот Лера так и написала, что бабочка достаточно неразумна в плане вопросов выживания. И сказала, ваши ставки.
1: Кстати, климатологи, это люди, которые занимаются климатом, а не климаксом, вот, они утверждают, что вот из-за потепления в Москве, в средней полосе, скоро у нас пальмы появятся, или через 5-10, а вместе с ними тарантулы, вот вся вот эта гадость тоже, все-то москвичи такие, о, скоро у нас тепло будет, а вместе с этим, знаете, и флора, и фауна тоже расцветет полный
0: рост. А помните прошлый год, и что они говорили, аномальная жара будет в Москве?
1: Да. И чего?
0: И не было ничего.
1: Ну, а сейчас нормально?
0: Ну, сейчас нормально.
1: Тепленько. Беарвульф. Феникс.
2: Четвертое место.

0: Ну вот мы и добрались до пьедестала почета. Бронзовые медали получает Ваня Дмитриенко и песня «Ртуть». А я бы Ване дал золото, знаешь, за что?
1: За что?
0: Такой он записал ролик мимимишный. Просто такой, если все ли вот какие-то сериалы, пожалуйста, зайдите в соцсети Вани, посмотрите. Он с сестрой приехал в Красноярск, совершенно неожиданно сюрпризом явился домой к своему отцу. И все это снималось в прямом эфире. Он позвонил супруге папы, сказал, чтобы та ему сказала, что приехал курьер, что нужно его встретить. Они там через забор пытались перелезть. И тут прям обалдел. Правда, не знаю, насколько там, знаешь, человек действительно вышел такой в трениках, голый по пояс. Ну, наверное, Ваня, человек интеллигентный, спросил разрешение, можно это выкладывать или нет. Но вообще до слез, трогательно. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
2: Третье место.

реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы дошли до верхушки
1: не
0: нашего
1: может
0: чарта.
1: Быть, это произошло.
0: Король
1: наконец-то.
0: Пал.
1: Король пал, да здравствует король.
0: Да, Holy Flame, который несколько недель подряд занимал первую строчку нашего чарта, оказался на второй. Оказывается, наш герой любит реалити-шоу. Он пишет следующее. Я тут знатно залип на Сокровище Императора. Неожиданно для себя прям интересно наблюдать. Иногда ловлю себя на мысли, а что бы я делал, будь я там.
1: А он напрашивает, чтобы его позвали.
0: Либо прогревает. У меня была
1: Да, тоже, наверное. Заплатили его. Все за бабки.
0: А карма, она такая.
1: Да, да.
0: И на втором месте.
1: Да, но второе место, оно абсолютно бесплатно.
2: Второе место.

0: ко дну.
1: А мы добрались до самой вершины нашего чарта, на которой оказывается парень, которого мы с Максом видели буквально накануне. Да. На суперфинале медиабаскета. Мод выступал с танцевальным коллективом. Мне кажется, он все больше и больше в танцы уходит из песен. Но это было что-то. Он устроил такой мега-микс на 15 минут из своих лучших хитов. Были там и самые свежие песни. Я танцую под Шаде. И старые любимые хиты. Но что они вытворяли с точки зрения танцевального? Конечно, он большой молодчага, трудяга. Я сразу ему написал, что это было круто. Он: «Романович, спасибо». Ему нравится, когда ему делать комплименты. И, знаешь, он не почивает на лаврах. Он продолжает работать. И это, конечно, за этим наблюдать одно удовольствие, когда человек добрый, порядочный и такой с прямой жизненной позицией, еще вот такой трудяга. Потому что многие-то, ну, казалось бы, есть хиты, чего ж там дальше? Зачем вот это выпарить? Там же синхрон стопроцентный был. Там был коллектив, в итоге там на сцене было, по-моему, человек 70. И все в полном синхроне. Это просто очень круто. Если где-то откопаете видеозапись, наверняка она есть в интернетах, посмотрите выступление Мота на суперфинале медиабаскета. Мот, намек на нас.
2: Первое место.

0: Это была высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. Мы рассказали вам про все места в нашем чарте. Счетчик обнуляется. Это значит, что у вас есть ровно неделя, чтобы повлиять на результаты. Голосуйте за своих.
1: Счетчик
0: любимчиков.
1: Обнуляется. Это как этот бандит из 90-х с утюгом пришел. Счетчик обнуляется. Не в этом смысле, дорогие друзья. Хороших выходных. Будьте здоровы, счастливы. Лето наступает. Оно все ближе и ближе. Мы вас любим. Пока.
0: Пока.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.

0: реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ростовом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

чайки. И не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: говорят, костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.
1: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.
1: Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
4: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Реклама. Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020. 5-го года выпуска.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: «Трэш-ток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Трэш-ток».
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Трэш-ток».
1: «Трэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Новое радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: just gotta stop.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.